0: Светлые мысли на каждый день.
1: Многие думают, что покупают наслаждение, а сами продают себя ему в рабство. Бенджамин Франклин.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Женщина прощает все, зато часто напоминает о том, что простила. Симона де Бовуар.

мире хватит любви на всех, и каждого героя обязательно ждет успех. И не надо бояться, что они нас услышат. Небо — это самая крутая крыша. Пусть они убирают свои грязные лапы. Бог — это не символ, это наш папа. Так что поднимите руки вверх, сестры и братья! С нас хватит! Мы будем жить.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Большинство людей слушают вас не с желанием понять, они слушают вас с желанием ответить. Стивен Кови.

0: Белое радио.
1: Белое радио.
2: 96,6 FM.
1: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
2: Сделано в Березниках.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человеку свойственно принимать границы собственного кругозора за границей мира. Артур Шопенгауэр.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Проактивные березняки. О том, что происходит в нашем городе.
1: Друзья, это рубрика «Проактивные березняки». С вами Максим Станкевич. И сегодня у нас в гостях в студии мастера Центра здоровья «Инь-Ян». Ребята, всем привет.
2: Привет, привет.
3: Всех приветствую.
4: Здравствуйте, Максим.
1: Друзья, вот меня поприветствовал Даниил Шитов, наш чайный мастер. Также в студии Марина Герман, мастер энергопрактик. И Мария Джумаева, инструктор по йоге и телесным практикам. И сегодня мы у идейного вдохновителя Центра здоровья «Инь-Ян» у Марии узнаем, что сегодня, что на сегодняшний день Центр здоровья «Инь-Ян».
2: Всем привет еще раз. Центр здоровья «Инь-Ян». Сегодня это место, где люди оздоравливаются с помощью массажей, практик оздоровительных. Это йога, это гимнастика, это детская йога. Также мы проводим много мероприятий интересных, сплочаем людей около себя. Это музыкальные мероприятия, киночай. Мы организуем разные путешествия в горы, сплавы.
1: Одним словом, экотуризм.
2: Экотуризм, да. И придумываем разные новые проекты, которые могли бы заинтересовать вас.
1: И, насколько я понял, в мае мы решили запустить новый проект, который бы объединял всю семью.
2: Да, в мае, 11 мая, мы запускаем проект, который будет направлен на объединение, сплочение семьи. Так он и называется «Семья». И мы здесь собрались, чтобы вам рассказать об этом уникальном проекте.
1: Давайте, кто у нас начнет, для чего это, почему пришла такая идея и что будет для наших посетителей, для наших клиентов, для наших друзей вот в этом проекте?
3: Начну я. Мне очень откликнулось, меня пригласила Мария в качестве мастера, потому что семья – это то, что сплачивает. Семья. Каждой семье нужен какой-то новый виток. И сейчас мы очень времени тратим на социальные вещи. Побыть вместе, обратить внимание на детей, на мужа, совсем с другой стороны зайти в качество коммуникаций. Меня так это вдохновило и порадовало. Я с удовольствием откликнулась, потому что знать, какие языки любви твоей семьи, как с ними можно по-другому коммуницировать, на другой эволюционный виток, как можно перейти. И на выходе, я думаю, все насладятся, узнают, как можно по-другому, узнают, как можно налюбливать по-другому и вообще в семье создать другую атмосферу, более качественную, более тонкую, и проживать дальше свою удивительную, счастливую, семейную жизнь. И даже если я хочу сейчас обратиться к мамам, которые растят деток, мамочка одна растит деток, папа один растит деток, вы также можете к нам присоединиться.
1: И давайте вот более подробно остановимся на том, что будет предложено для объединения, для познания себя, для познания именно своих семейных связей.
2: Да, давайте я расскажу о том, что у нас уже есть, какие практики мы запланировали, какие мероприятия. Более подробно вы сможете узнать о них в нашей группе ВКонтакте. Суть этого проекта – объединить в одном процессе, в одном пространстве всю семью, и маму, и папу, и ребенка, чтобы мы вместе через наших мастеров
1: научили семью обниматься.
3: Ну, вам смешно, кто-то не обнимается. А еще знаете, какая идея пришла? А еще с радостью некоторые бабушки с внуками придут, если родители заняты или в командировке.
1: Да, вот, например, как выглядит на практике семейная йога?
2: Семейная йога – это в основном один взрослый и ребенок. Как это, допустим, в паре? У нас будет семейная йога в том плане, что это будет ребенок и взрослый. Будет парная йога, где мужчина и женщина. И будет отдельная практика – детская йога, там, где только один ребенок приходит.
1: Так, и Марина хотела что-то еще прокомментировать про семейную йогу.
3: Это здорово, когда это в парах, потому что это новые нейронные связи, новая качественная коммуникация, когда мы никогда... Можно, кстати, я думаю, неподготовленно тоже, Маша, можно людям прийти и паре позаниматься йогой первый раз в своей жизни, неподготовленным, неспортивным людям, и вовлечься в это.
2: Но йога, она будет начинаться очень мягко. То есть мы будем начинать с гимнастики, зарядки и постепенно уходить, может быть, в более сложные упражнения. Все будет зависеть от того, кто придет и с какими, насколько он будет физически подготовлен.
3: Не будем пугать слушателей словом «сложно», потому что это по силам неподготовленным людям. Я думаю, это настолько ты классный мастер, можешь провести это все мягко. Но то, что что-то новое появится в голове, это 100%.
1: Да. Что еще будет предложено?
3: Чувственное касание. Потому что когда у пары все хорошо, иногда, вот когда все так ровно, 15 лет мы живем и все друг про друга знаем, а хочется чего-то другого, более глубокого. И поэтому я буду передавать, что такое 5 языков любви. Кто-то читал, и кто-то знает, что такое 5 языков любви.
1: На эту практику мы приглашаем только родителей, и я так понимаю?
3: Только родителей, да. 18+. 18+, потому что иногда нужно и образовываться, и в сексуальном плане, и в телесном плане, и мужчине по-другому посмотреть на женщину, а женщине по-другому посмотреть на мужчину. И искусство чувственных касаний, я думаю, это та тема, в которую нужно ходить. Особенно кто телесники, кто любит прикосновения, у кого с этим дефицит, даже хотя бы у одного партнера, всегда можно себя углубить, прокачать, образовывать, чтобы по-другому на это посмотреть и привнести это в семейную жизнь. Это качество новое, которое вы можете взять, обрести за этот месяц.
1: Тогда возникает такой вопрос. А если, допустим, пара, ну, в режиме, скажем так, не конфликта, но в режиме такого охлаждения, есть ли смысл? И, например, кто-то один хочет пойти, да, как на психотерапию, например, а второй говорит, нет, я не хочу. Есть ли смысл идти человеку одному, без партнера?
3: 100% есть, потому что, во-первых, на чудесном проекте будет психотерапевт, будут такие мастера, и вот эти крупицы мудрости, крупицы другого подхода можно женщина или мужчина принесет в семью. И когда уже один другую радиацию источает в поле и в пространство, и он настроен на дружелюбие, на качественное взаимоотношение, и один что-то хочет поменять, все, уже все внутри семьи начинает меняться. Потому что один захотел оздоровить отношения и выйти из скрытого латентного конфликта и из недоговоренностей. А так как на проекте будет психотерапевт, можно смело задать ему любой вопрос. Конфиденциальность гарантирую.
1: Тогда, Марин, давай вот чуть подробнее про психотерапевта, который будет на проекте.
3: На проекте у нас будет психотерапевт, его зовут Виталий Струнин. У него прекрасный навык общения и коммуникации, работы и с детьми, и со взрослыми. Поэтому на проекты даже женщины и мужчины заходят. Они могут получить ответы на свои вопросы, потому что когда хочется качественную коммуникацию, когда ребенок сидит в телефоне, либо что-то болит, и не всегда партнеры могут друг другу озвучить. Такое тоже бывает, такое болит. Ну, посмотрим на свои характеры, что можно сделать с собой, со своими мыслями, со своими стратегиями поведенческими, которые против нас работают, и как можно по-другому посмотреть на себя, на членов своей семьи, снять вот эту вот претензионность и направить и мысли, и поведение, которое формирует характер, на дружелюбие и на другое качество, и на другую атмосферу.
2: Большинство мероприятий в программе, они будут направлены именно на психотерапию. Даже те практики телесные, которые будут, они на психосоматику. Максим, вот расскажи о своем проекте новом. Про выброс энергии.
3: А можно лирическое отступление? Как мне понравилось про психосоматику, потому что тело наше никогда не врет. И работа с телом — это расчудесный инструмент, потому что из тела можно очень экологично, мягко, не открывая рот свой, это привет интровертам, это для интровертов, кто зайдет на проект, молча выгружать из тела. И вот мы так коллегу послушаем с большой радостью. Поделись с нами, поделись с слушателями.
1: Да, друзья, давайте поделюсь. Есть в современном у нас лексиконе такое модное слово «психосоматика», и все его понимают по-разному, но смысл примерно в том, что наши психологические проблемы, наше нервное напряжение, наше нервное истощение, усталость, они накладываются на тело. И у нас в проекте будет несколько мероприятий, которые будут через взаимодействие на тело расслаблять и успокаивать вашу психику. Это, например, театр прикосновений. А также у нас в проекте будет запущен новый формат, назовем его так, выплеск агрессии, выплеск энергии. У нас будут боксерские перчатки, у нас будут специальные мешки, у нас будут накивары. То есть это приспособление, где любой человек, дети, взрослые, женщины, мужчины, мы будем выплескивать энергию, но специальными, скажем так, методиками, в том числе и с элементами рукопашного боя, с элементами самозащиты. То есть человек не только будет развиваться физически, но и приобретет некие навыки самозащиты. И все это у нас в студии.
2: Все это мы украсим еще досуговыми мероприятиями. Будет организован киночай, где мы будем показывать семейный фильм какой-нибудь очень классный. И все это будет сопровождаться чайной церемонией. А чайной церемонии...
1: Вот здесь у нас Даниил вступает в разговор, да?
2: Да.
1: Даниил, как ты пришел к чаю и в чем его суть вот на нашем мероприятии?
4: Ну, это скорее не я пришел к чаю, а чай пришел ко мне. И суть присутствия чая в любом мероприятии, как и в жизни, наверное, одна. Просто более углубленно погрузиться в процесс. Чай в этом помогает. Помогает сосредоточиться на том, чем ты занимаешься. Помогает отбросить лишние мысли, усталость, шум в голове. Просто помогает расслабить тело, расслабить голову.
1: Кому-то помогает пообщаться.
4: Кому-то помогает пообщаться, кому-то помогает помолчать. Каждому по запросу.
3: Это украшение, я считаю. Вообще чайная церемония и киночай – это такое украшение. Потому что я сама хожу в студию «Иньяй» на киночай. Это, знаете, такой тюленинг такой классный, когда все ложатся, огромный экран, на пледики, на одеялки, на подушечки. Кто-то в обнимочку, кто-то все вместе. Кто-то просто вот растворяется в экране. И рядом чайный столик большой. Ты захочешь, ты вкушаешь этот чай. Это очень вкусно. Мастер чайных церемоний Даниил переливает это все. Это такая медитация. За этим смотреть – это очень эстетично и интересно. И потом такое обсуждение, потому что у каждого свой инсайт, у каждого свои выводы по фильму. И хорошо когда-то и дети, и родители. И интересно очень послушать и мужа своего, и ребенка своего. И ты такая, ух ты, а дома-то я бы этого и не услышала, а тут другая атмосфера. И иногда наши близкие в такой атмосфере совсем открываются по-другому. Поэтому киночай – это топчик. И чайные церемонии – мой рекомендацион.
2: Да, кроме йоги, мы еще решили включить в программу интуитивные танцы. Интуитивные танцы нам приведет Марина. Марина, расскажи, пожалуйста, о чем это?
3: Мы пойдем в две наши бессознательные, в две наши базовые энергии. Сходим во внутреннюю женщину, если будут присутствовать женщины. Мужчины сходят в свою силу, в своего внутреннего мужчину. Это будет, безусловно, новый уникальный опыт. Потому что погружаться в свое бессознательное – это очень легко и неподготовленным людям. И это можно без психотерапии. И на выходе это, знаете, такая хорошая, качественная связь с собой. Со своими чувствами, со своим телом, у кого этой связи нет. Прочувствовать себя. Ну и будет классная подборка. 100% подъем энергетики гарантирую.
2: Ну и 13 июня у нас закрытие проекта. Закрываем мы проект пикником. Мы будем выезжать на природу, будем веселиться, будем играть, будем вкусно кушать.
3: Жечь костер.
2: Жечь костер, пить чай китайский.
3: Ой, у нас для вас какое-то приготовлено такое классное блюдо. Вы такое еще никогда не ели. Блюдо перуанских индейцев. Вам зайдет 100%. Подытожим. Это будет кураж, это будет радость, подобранный классный лунный день для этого, потому что это будет незабываемо, 100%.
1: Друзья, мы недаром уточнили про лунный день, потому что у нас Марина энергопрактик, она многие вещи согласовывает вот с этим небесным.
3: С луной, только с луной. Женщина-луна.
1: Да. Ну и давайте вот подведем итог, несколько слов. Что это? То есть этот проект – это про общение, про касание, сближение. Про сближение.
3: Про новый виток в эволюции семьи.
1: Да. Ну и, друзья, несколько пожеланий нашим слушателям. От Даниила.
4: Желаю всем вкусного чаепития.
1: Всегда и везде.
4: Всегда и везде. Чай никогда не бывает лишним, и ему всегда найдется место в любом мероприятии.
1: Марин.
3: Идите в новое, ничего не бойтесь, смелее, новые нейронные связи, новая коммуникация. 100% это вас будет радовать. Пусть ум боится, а душа-то хочет.
2: Мы ждем вас в нашем центре. Я желаю всем здоровья, легкости и удивительной жизни.
1: Друзья, Центр здоровья находится у нас в Березниках, в центре города, на улице Пятилетки, 44. И я тоже пожелаю несколько слов. Я рекомендую вам: экспериментируйте, пробуйте, ищите и получайте удовольствие от жизни.
3: А можно вдогонку?
1: Конечно.
3: Если кто-то, Чердынь, Красновиша, Сгубаха, Соликамск, очень захотели, так вы приедьте на выходные. У нас такое классное расписание, можно приехать пятница, суббота, насладиться, кайфануть и порадоваться. И порадовать членов своей семьи.
1: С хостелом поможем.
3: Ориентиры покажем.
1: Ну что ж, всем пока.
3: До свидания всем.
2: До свидания.
0: Проактивные Березники. О том, что происходит в нашем городе.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96,6 FM. Белое радио.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
2: Новости Прикамья.
3: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. На строительной площадке межвузовского кампуса «Будущее Пармы» на сегодняшний день идут работы по устройству несущих конструкций всех 9 корпусов. Общая строительная готовность составляет 17%. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В плановом режиме обеспечивается подключение коммунальных услуг, согласована рабочая документация на газо-, электро- и водоснабжение. Следующий этап – работы по устройству инженерных сетей, установка внутренних стен и перегородок. Напомним, проект строительства межвузовского многофункционального студенческого кампуса реализуется в столице Прикамья в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В Перми отопительный сезон могут завершить в ближайшие дни. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ. В ведомстве пояснили, что решение примут при устойчивой среднесуточной температуре выше плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. Точную дату определят в первой половине месяца, после чего начнется поэтапное отключение тепла. В прошлом году отопительный сезон в Перми был завершен 13 мая. Пермское управление по экологии раскрыло данные мониторинга качества воды в 10 популярных городских родниках. Качество воды контролировалось в течение прошлого года. Исходя из данных количественных химических, органолептических и микробиологических исследований, качество воды не соответствует требованиям Санпина во всех исследуемых родниках, сообщают экологи. Отмечается, что качество воды в городских родниках нестабильно, так как зона питания родников не защищена от негативного воздействия как природного, так и техногенного характера. В Перми этим летом решено продолжить проект по вертикальному озеленению. Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, всего будет установлено 84 конструкции вертикального озеленения и цветочниц. Такие конструкции вмещают запас воды, обеспечивая постоянное увлажнение почвы и снижая потребность в обслуживании. Для создания цветочных композиций во всех конструкциях будет использован ассортимент декоративно-цветущих и декоративно-лиственных растений. Гидрогазоны появятся на тротуарах Комсомольского проспекта, улицы Героев Хасана, улицы Строителей, а также на транспортной развязке у центрального рынка. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: outside. It's a bitter taste.
1: Белое радио.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если намерен посоветоваться с кем-то по поводу своих дел, посмотри сначала, как этот человек управляется собственными. Сократ.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.
4: Давай.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. Фрэнк Вильчек.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Опыт – самый плохой учитель. Он предлагает контрольную прежде урока. Ирландская пословица –

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Клевета со стороны некоторых господ – такая же хорошая рекомендация, как похвала со стороны других. Генри Филдинг.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы сказали, не подумав, значит, вы сказали то, что думаете. Бернард Шоу.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В национальном мессенджере «Макс» запущен новый цифровой формат для участия в акции «Бессмертный полк». Загрузить портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны, можно с помощью специального бота, где необходимо заполнить анкету, указав имя героя, добавить фотографию и описать его боевой путь. После загрузки данных система автоматически оформит изображение в праздничные рамки. Заявки проходят модерацию, после чего публикуются и становятся частью онлайн-шествия. 9 мая портреты героев будут показаны на медиафасадах, телеканалах и социальных сетях, сообщает правительство Прикамья. Прием анкет открыт до 6 мая. Директор Пермской городской службы спасения Владислав Гореев покинул должность по собственному желанию. Он возглавлял учреждение с июня 2024 года. Ранее работал в администрации города и правоохранительных органах. Исполняющей обязанности руководителя назначена Татьяна Подвинцева, ранее занимавшая пост заместителя директора. Городская служба занимается обеспечением безопасности населения и координацией работы экстренных служб при чрезвычайных ситуациях. В Перми 7 и 8 мая изменится движение транспорта в связи с репетициями торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Как сообщает мэрия, репетиции запланированы 7 мая с 19 часов до 23 и 8 мая с 20 часов. В эти периоды будет ограничиваться движение транспорта по нескольким кварталам Комсомольского проспекта, периодически на улицах Екатерининская, Луначарского и Пушкина, на участке от улицы Куйбышева до улицы газеты «Звезда». Во время репетиции рейсовые автобусы будут следовать в обход закрытых участков. В Пермском крае до выходных ожидается очень теплая погода. Это связано с выносом теплового воздуха с запада европейской территории России в теплом секторе циклона, сообщает ГИС-центр ПНИЛ. В понедельник, 4 мая, в Перми ожидается до плюс 18-20 градусов, во вторник до 23 градусов. На среду, 6 мая, придется пик потепления. В этот день воздух может прогреться до 25 градусов. В четверг над регионом пройдет холодный воздушный фронт. В этот день возможны первые грозы. Однако в выходные вернутся ночные заморозки до минус 2 градусов, а дневная температура составит плюс 10, плюс 15. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда...

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человека определяют две вещи: терпение, когда у него ничего нет, и поведение, когда у него все есть. Зиг Зиглар.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Честность и верность – это дорогой подарок, которого от дешевых людей не стоит ожидать. Бернард Шоу.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

0: forget those days. And you wake up.
1: Светлые мысли на каждый день.
2: В человеческой жизни бывают такие проблемы, решить которые можно, лишь не обращая на них никакого внимания. Али Абшарони.

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: 96

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Счастливый брак зависит не от того, насколько вы совместимы, а от того, как вы справляетесь со своими различиями. Лев Николаевич Толстой.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: То, чего нет у других – есть у нас другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нет ничего утомительнее человека, который всегда прав. Агата Кристи.

0: Музыка без слов.
1: Просто музыка.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Трудности похожи на собак. Они кусают лишь тех, кто к ним не привык. Антисфен.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Незаменимых людей нет, но есть неповторимые. Пабло Пикассо.

0: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.
1: When my blood runs cold, when I'm letting go, I'm coming home. When my heart slows down, my body leaves the ground, I'm coming home.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96,6 FM. Белое радио.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер — медиагруппа «Магма».
2: Новости Прикамья.
3: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. На строительной площадке межвузовского кампуса «Будущее Пармы» на сегодняшний день идут работы по устройству несущих конструкций всех 9 корпусов. Общая строительная готовность составляет 17%. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В плановом режиме обеспечивается подключение коммунальных услуг, согласована рабочая документация на газо-, электро- и водоснабжение. Следующий этап — работы по устройству инженерных сетей, установка внутренних стен и перегородок. Напомним, проект строительства межвузовского многофункционального студенческого кампуса реализуется в столице Прикамья в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В Перми отопительный сезон могут завершить в ближайшие дни. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ. В ведомстве пояснили, что решение примут при устойчивой среднесуточной температуре выше плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. Точную дату определят в первой половине месяца, после чего начнется поэтапное отключение тепла. В прошлом году отопительный сезон в Перми был завершен 13 мая. Пермское управление по экологии раскрыло данные мониторинга качества воды в 10 популярных городских родниках. Качество воды контролировалось в течение прошлого года. Исходя из данных количественных химических, органолептических и микробиологических исследований, качество воды не соответствует требованиям СанПина во всех исследуемых родниках, сообщают экологи. Отмечается, что качество воды в городских родниках нестабильно, так как зона питания родников не защищена от негативного воздействия как природного, так и техногенного характера. В Перми этим летом решено продолжить проект по вертикальному озеленению. Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, всего будет установлено 84 конструкции вертикального озеленения и цветочниц. Такие конструкции вмещают запас воды, обеспечивая постоянное увлажнение почвы и снижая потребность в обслуживании. Для создания цветочных композиций во всех конструкциях будет использован ассортимент декоративно-цветущих и декоративно-лиственных растений. Гидрогазоны появятся на тротуарах Комсомольского проспекта, улицы Героев Хасана, улицы Строителей, а также на транспортной развязке у Центрального рынка. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

Все, что мы видим вокруг, это чистая мистика. И однажды окажется вдруг, что внутри у нас истина. А на блеском в уставших глазах вырвется.

0: Даже если мы поднимем новое знамена руками полными предрассудков, все равно в будущем наши ошибки превратятся в цветущие сады. Но если мы хоть что-то возьмем с собой из фундамента прошлого, в будущем он превратится в непроходимое болото.
1: И это для нас с тобой!
0: Мы зажигаем огонь в этой слепой темноте, и дальше идут только те, кто уверен.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Понимание того, на что не стоит обращать внимание, столь же важно, как понимание того, на чем следует сфокусироваться. Уоррен Баффет.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В нашей жизни не столько важно положение, в котором мы находимся, сколько направление, в котором мы движемся. Оливер Холмс.
2: Коллекция редкостей.
1: Отечественный эксклюзив. Группа «Мона Лиза».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Все хотят, чтобы что-нибудь произошло. И все хотят, как бы чего-нибудь не случилось. Булат Акуджава.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.
3: She's checking out.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Жизнь – трагедия для тех, кто живет чувствами, и комедия для тех, кто живет умом. Жан де Лабрюйер –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Безумие – это когда ты делаешь одно и то же и надеешься, что результат будет другим. Люк Сазерленд.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди никогда не пользуются свободой, которая у них есть, но требуют той, которой у них нет. Сёрен Киркегор.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Пока ты не способен сказать «нет», твое «да» бессмысленно. Оша.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Побеждать – глупейшее занятие. Не победить, а убедить – вот что достойно славы. Виктор Гюго. Коллекция редкостей.
2: Отечественный эксклюзив.
1: Группа «Тату-Ин».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нередко словом «удача» именуют чужую заслугу. Эдвин Рэй.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.
3: Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что не следует обращать внимание. Уильям Джеймс.

0: to be.
1: Для серьезных мужчин и чувственных женщин. Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. Адольф Дистервек.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самое непростое в жизни – понять, какой мост следует перейти, а какой сжечь. Эрих Мария Ремарк.

0: scared to be happy.
1: Только один рекламный ролик, а далее снова музыка. Реклама.
2: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
3: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
4: Белое радио.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь. Именно с помощью этих качеств тупость управляет миром. Уильям Текерей.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Лучше быть смелым, чем осторожным, потому что судьба – женщина. Никколо Макиавелли.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кто сплетничает с вами, тот сплетничает о вас. Испанская пословица –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.
4: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кораблю безопасней в порту, но он не для этого строился. Грейс Хоппер.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тупик – это отличный предлог, чтобы ломать стены. Братья Стругацкие.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Говори вежливо, думай, как нравится. Английская пословица.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офиса. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Большинство задач решается удивительно просто. Надо взять и сделать.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

Все нормально, так мне и надо. Так бывает, когда заходишь совсем далеко. Я улыбаюсь, стою под последним своим снегопадом. Мне спокойно,

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Хорошо быть храбрым тигром. Попробуй быть храбрым кроликом. Японская пословица –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть люди, у которых как в современных магазинах. На витрине есть все, но зайдешь внутрь, а там пусто. Ауэрбах Бертольд.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: scared to be happy.
1: Deliria.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если хотите узнать недостатки девушки, похвалите ее перед подругами. Бенджамин Франклин.

Добрый вечер! Сегодня для вас абазинская сказка про судьбу, глупость и лимит благосклонности. Устраивайтесь поудобнее. От охотника сбежал ослик. Большой лентяй часто убегал от хозяина, и вот однажды нарвался на волка. Преследование закончилось бы плачевно, но бедолаге повезло. Он наткнулся на выкопанную западню, которую успешно перепрыгнул. А вот волк попался. Ну, ослика, конечно, и след простыл. А волк воет, рычит, шерсть на себе от злости рвет. На ту пору скакал мимо маленький зайчик. Учуял его волк и заскулил. «Милый мой братик, какой ты пушистый, какой ты красивый, душа у тебя добрая, вытащи меня из ямы, ничего на свете для тебя не пожалею». «Нет», — сказал зайчонок, «нет, слово твое дырявое сито, никогда я тебе не поверю. Очень хорошо, что ты попал в яму, сиди где сидишь». Отмечется волк, рычит и воет, шерсть на себе клочьями рвет, а на ту пору бежала мимо ямы лиса. «Светочей моих! Сестренка!» — завыл волк. «Умнее тебя нет среди лесных зверей! У тебя в хвосте 100 хитростей! Вытащи меня отсюда! Что хочешь, для тебя сделаю!» «И давно ты таким добрым стал?» «Нет уж!» — сказала лиса. Вильнула хвостом и побежала дальше. Вот бьется волк в яме, а твое охрип. Из угла в угол прыгает, а на ту пору возвращается на полянку ослик. Тот самый ослик, что чудом спасся от волка. Он заблудился в лесу и искал дорогу домой. Шел и хлопал ушами. «Брат мой любимый!» — взвыл волк. «Какой ты красавец! Уши у тебя, как у зайца, копыта, как у коня, хвост, как у быка. Тяжесть, что пяти быкам не поднять, ты один поднимаешь. А какая у тебя голова? Нет среди зверей никого умнее тебя. О, светочей моих! Вытащи меня из этой проклятой ямы, и я сделаю все, чего бы ты ни захотел». У глупого ослика от сладких речей ум за разум зашел. Забыл он, что волк и осел – вечные враги. Стал на колени у края западни, свесил голову вниз, волк подпрыгнул и вцепился зубами в длинное ухо ослика. Света не взвидел ослик от боли, поднатужился, вытащил поскорее волка из ямы. «Отпусти мое ухо!» – закричал. Но не тут-то было. Волк накинулся на своего спасителя и съел его. В порядке хэппи-энда добавлю, что от охотника волк не ушел. Зло все равно было наказано, но сейчас не об этом. Не раз я рассказывал вам истории с общим рефреном. «Не связывайся с волками. Их натуру не изменить, даже если очень постараться». И вот еще один сюжет на ту же тему. Странно, но в этой сказке мне совершенно не жалко ослика. Во-первых, судьба уже проявила к нему благосклонность в самом начале байки. Причем дважды. Сначала он не провалился в ловушку, затем в нее попал хищник. Во-вторых, судьба дала ему возможность пройти мимо поверженного врага. Но ведь бедолага не просто не использовал шансы. Он проявил редкостную глупость. Доброта здесь ни при чем. Наш злосчастный герой повелся на банальную лесть. А вот этого судьба уже не прощает. Спокойной ночи.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: То, что рыба гниет с головы, оправдание хвоста. Евгений Евтушенко.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человек как чайный пакетик. О его крепости можно судить только после того, как он попадает в кипяток. Анна Элеонора Рузвельт.

hell on my world.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка. Другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте, в эфире Белого радио, также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в группе Белое радио ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о марке Nokia. Все мы пользуемся сотовыми телефонами, смартфонами, коммуникаторами, и для любого потребителя марка Nokia является синонимом знака качества. Безусловно, многим будет интересно узнать, с чего начиналась история успеха этого великого бренда. В далеком 1865 году в юго-западной части Финляндии была построена небольшая фабрика по выпуску древесины. Располагалась она у реки Nokia, в честь чего и получила свое название. Талантливый инженер Фредерик Идестем сумел предугадать, что в связи с бурным ростом промышленности потребность в картоне и бумаге будет расти, и он не ошибся. Очень скоро небольшая фабрика превратилась в деревообрабатывающий комбинат, которому потребовалось гораздо больше рабочих. Так, вокруг предприятия вырос город, который назвали по имени реки, на которой он располагается – Nokia. Вместе с городом росло и предприятие. Финская продукция стала выходить на мировой рынок. Благодаря международной сети продавцов было положено начало экспорту товаров. Первой страной после Финляндии, где появилась продукция фирмы, стала царская Россия. Затем к ней присоединилась Англия и Франция. А в 30-х годах торговым партнером компании стал далекий Китай. В феврале 1871 года фирма получила официальное название Nokia Corporation. В конце 19 века в Финляндии стали появляться товары из резины – дождевики, калоши, резиновые сапоги и автомобильные шины. Эту продукцию выпускала компания FRV – Finnish Rubber Works. К тому времени компания Nokia стала терять свои лидирующие позиции, и бизнес находился под угрозой. Неизвестно, что стало бы дальше, если бы FRV не приняло решение переместить свое производство из Хельсинки, где оно располагалось ранее, на территорию реки Nokia, являющейся источником дешевой электроэнергии. В 1912 году в Хельсинки появилась Finnish Cable Works. Данное предприятие выпускало телефонные и телеграфные кабели. Все три фирмы – Nokia Corporation, Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works – смогли договориться и в 1920 году объединились в Nokia Group. Название Nokia стало общим для каждой из трех групп. Данное объединение помогло фирме успешно существовать и в трудные времена. Если даже продажи какого-нибудь сектора падали, то другие направления обеспечивали устойчивость бизнеса. Компания Nokia сумела без тяжелых экономических последствий пережить и неспокойные 20-е, и Великую депрессию, и мировые войны. Таким образом, рост прибыли компенсировал Nokia потерю корпоративной автономии. В 60-х годах 20 века в корпорации появляется новый отдел – электроники. Сюда были привлечены лучшие сотрудники колледжей и университетов. Все усилия были брошены на разработку перспективных в будущем электронных приборов, о которых пока только мечтали. В 1963 году появился первый радиотелефон, а в 65-м – модем для передачи данных. Коммуникационные устройства были в то время электромеханическими, никто и не помышлял о цифровизации оборудования. Nokia берется за разработку цифрового коммутатора, и в 1969 году появляется первое PCM-оборудование. Переход на цифровой телекоммуникационный стандарт помог в начале 70-х выпустить коммутатор DX200. Он оказался настолько удачным, что компания и сейчас использует заложенные в него идеи. Данный коммутатор был изготовлен на основе микропроцессора Intel. Таким образом, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия промышленная коалиция Nokia работала по четырем основным направлениям. Лесная и резиновая промышленности, производство кабелей и электронная техника. В конце 60-х годах слияние трех предприятий, начавшееся в 1920 году, было окончательно закреплено созданием корпорации Nokia. В то же время финская компания начинает свою деятельность в Советском Союзе. Знаменитые резиновые сапоги Nokia разных цветов и для разных возрастов произвели такой же фурор, как в свое время калоши. Пока советские жители радовались модной обуви и прекрасной финской бумаге, Nokia продолжала заниматься электроникой. В 1975 году был анонсирован компьютер Микри-Микки 3. В 1977 году генеральным директором Nokia назначается Кэри Каймара. Новый харизматичный руководитель решает превратить возглавляемую им компанию в гиганта электроники. Ситуация для этого была весьма благоприятной. Новое финское законодательство, беря пример с Швеции, разрешило устанавливать в машине мобильные телефоны и подключать их к общей сети. Nokia отозвалась на это созданием в 1981 году сотовой сети под названием NMT – Nordic Mobile Telephony. Вначале данная сеть охватывала Финляндию и Швецию, затем и другие страны Европы, и далее за ее пределы. NMT стала первым общераспространенным стандартом сотовой связи и подтолкнула к развитию мобильных телефонов. Первые мобильные телефоны Nokia появились в 1979 году. Были они громоздкими и тяжелыми. И только через 10 лет, в 87-м, Nokia выпустила сравнительно легкий и вполне транспортабельный мобильный телефон, который вполне можно было поместить в карман. К этому времени рынок мобильных телефонов в Европе развился настолько, что назрела необходимость введения единого цифрового стандарта связи. Операторами 13 стран подписывается соглашение о совместном строительстве и продвижении сети стандарта GSM. В 1988 году, по стечению трагических обстоятельств, руководитель Nokia Кэри Каймара покончил жизнь самоубийством и оставил компанию не в лучшем виде. Отдел мобильных телефонов был назначен возглавить Йорма Алилла. Несмотря на некоторые сомнения в необходимости развития данной темы, он с энтузиазмом берется за дело и приходит к заслуженному успеху. 1 июня 1991 года по телефону Nokia премьер-министр Финляндии делает первый звонок через коммерческую сеть GSM. За достижения в проекте Йорма Алилла в 1992 году назначается советом директоров генеральным директором. В 90-х годах Финляндию настигает глубокий спад производства. Хотя Nokia является одним из лучших европейских производителей телевизоров, а также по праву гордится выпускаемыми автомобильными покрышками высочайшего класса, Йорма Алилла принимает нелегкое решение – сократить все отделения, кроме одного – телекоммуникационного. Компания, не разбрасываясь, все лучшие научные кадры и производственные мощности сосредотачивает на цифровых технологиях связи. За очень короткое время компания добивается стабильного мирового успеха. Слово «первый» все чаще звучит рядом с названием Nokia. Итак, в 1992 году выпущен первый портативный телефон Nokia 101, работающий в сети стандарта GSM. В 1994 году компания Nokia становится первым европейским производителем, поставляющим телефоны в Японию. В 1999 году финны выпускают первую модель с поддержкой ВАП – Nokia 7110. Затем, год спустя, первую модель телефона с цветным экраном – Nokia 9210. 2002 год – первый телефон на базе платформы Series 6.0 и со встроенной камерой – Nokia 7650. А также первый звонок в сети третьего поколения на базе WCDMA. Список продолжать можно бесконечно. Говоря о становлении высокорентабельного современного телекоммуникационного бизнеса, нельзя не отметить уникальность истории фирмы Nokia и ее становление из небольшого бумажно-калошного дела. Может быть, дело в том, что все выпускаемое Nokia за почти полтора века, начиная от бумаги и заканчивая электроникой, было высочайшего качества. Это позволило Nokia стать одной из самых популярных марок. Но важно не только завоевать лидирующие позиции, но и удержать их. Руководство компании это понимает и уделяет большое внимание инновациям, много средств вкладывая в технологические разработки. Дизайн продукции тщательно разрабатывается, независимо от ценовой категории аппарата, будь он бюджетным или премиум-класса. Из года в год вместе с повышением спроса росла и рыночная доля Nokia. Увеличение прибыли – самая важная задача, которая была поставлена перед сотрудниками. «Если доход компании не растет на 25% в год, – сказал однажды Йорма Алила, – то нужно менять продукт и стратегию производства. Ждать не имеет смысла». Такая жесткая позиция в ключевых вопросах помогала Nokia оставаться лидером. Ведь бизнес не любит слабых. В какой-то степени своим успехом компания обязана агрессивному маркетингу, что не может не вызывать упреки цивилизованного мира. В 2007 году компания заняла первое место в мире по поставкам мобильных телефонов. К 2009 году заработала более 41 миллиарда евро и прибыль составила более 4 миллиардов евро. Однако в настоящее время компания переживает не лучшие времена. В 2011 году продажи Nokia упали. Падение произошло на фоне роста рынка смартфонов на 60%. В результате доля Nokia в данном сегменте упала с 29% до 12%. Падение продаж зафиксировано и на рынке телефонов. В январе 2013 года вице-президент Nokia Тима Ихамуотила признал, что в 2012 году компания не сумела удовлетворить спрос на новейшие модели смартфонов и что компания добивается на отдельных рынках лишь 10% доли для своих смартфонов на основе операционной системы Windows. Также в январе 2013-го было объявлено, что впервые за 20 с лишним лет компания отказалась от выплаты дивидендов. Что будет дальше, покажет время, но так как история оглушительного успеха Nokia похожа на сказку, будем надеяться, что, как и в сказках, у истории фирмы будет счастливое продолжение. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Сегодня мы расскажем об одном из мировых лидеров среди автопроизводителей. Мы поговорим о японском автоконцерне Toyota. Стоит заметить, что история японского автопрома начинается примерно после Второй мировой войны. До этого там фактически не было автомобильной промышленности. Хотя в 10-20-х годах прошлого века неоднократно у японцев были попытки создать собственный автомобиль. Правда, до массового производства дело так и не доходило. Такая ситуация сохранялась вплоть до Второй мировой войны, но зато после 1951 года история японского автопрома резко рванула вверх. Толчком послужил, как ни странно, еще один милитаристский катаклизм – война в Корее. Американские компании стали давать льготы японским компаниям, бравшимся за исполнение военных заказов. Именно они строили различные автомобили для американской армии. И даже несмотря на то, что в общем доля транспорта этих компаний была незначительной, положение японских концернов резко изменилось. В связи с резким ростом производства легковых автомобилей было необходимо срочно осваивать опыт иностранных компаний. Поэтому японские фирмы активно заключали контракты с различными европейскими фирмами на поставки различных комплектующих для сборки автомобилей на японских заводах. Правда, были и исключения. Toyota осваивала выпуск легковых автомобилей самостоятельно. Итак, мало кто знает, что компания Toyota начинала с выпуска автоматических ткацких станков, а ее эмблема – не что иное, как абстрактное изображение петли. Но все по порядку. В далеком 1867 году в семье бедного плотника родился мальчик. Звали его Сакиши, а фамилия его была Toyota. Сакиши рос талантливым парнем. В 25 лет он основал небольшую ткацкую мастерскую. В 30 лет Сакиши Toyota, будучи уже самостоятельным предпринимателем, семейным человеком и не потеряв интереса к механике, изобрел ткацкий станок. Продав в 1925 году технологию за 100 тысяч долларов английской компании Pratt Bros, он сумел значительно расширить и укрепить свой бизнес. Однако время стремительно менялось и требовало перемен. И перед Сакиши встал непростой выбор между текстильной промышленностью и автомобилестроением. По зрелым размышлениям чаша весов скатилась в сторону автомобиля. И в 1933 году Toyota занялся разработкой своей первой модели. Работы над прототипом были закончены через два года в 1935-м. И первенец получил имя Toyota A1, а затем AA. Однако прошло еще некоторое время, прежде чем началось производство. Лишь в 1937 году старший сын владельца компании Киичиро Toyota создал компанию Toyota Motor Company. И благодаря вдохновению и живому интересу преемника с конвейера сошли первые автомобили. Нельзя сказать, чтобы компании сопутствовал успех, ведь автомобиль для японцев был совершенно новым изделием. После Второй мировой войны в 1947 году началось производство еще одной модели – Toyota модель SA. А в 1950-м, в условиях жесточайшего финансового кризиса, компания пережила первую и единственную забастовку своих рабочих. В результате была пересмотрена корпоративная политика. Отдел реализации выделился в отдельную компанию. Впрочем, для послевоенных годов, когда автомобильная промышленность Японии наравне с остальными отраслями переживала не самые лучшие времена, компания вышла из кризиса не с самыми большими потерями. В начале 50-х годов одним из топ-менеджеров Таичи Оно была задумана уникальная система управления производства – Kanban, позволяющая устранение всех видов потерь – материалов, времени и производственных мощностей. В 1962 году система получила свое воплощение на предприятиях группы Toyota и доказала свою эффективность, способствуя успеху компании. В 1952 году умер создатель компании Киичиро Toyota. К этому времени Toyota вступила в период начала расцвета. В 50-х годах проводились разработки собственных конструкций –
обширные исследования, расширялся модельный ряд. Появился, например, внедорожник Land Cruiser, такая известная ныне модель как Crown. А в США было основано отдельное подразделение компании Toyota, задачей которой был экспорт автомобилей Toyota на американский рынок. Правда, первая попытка экспорта автомобилей Toyota на американский рынок окончилась неудачей. Но впоследствии, сделав выводы и быстро справившись с новыми задачами, Toyota это исправила. В 1961 году была выпущена модель Toyota Publica – небольшой экономичный автомобиль, быстро ставший суперпопулярным. В 1962 году Toyota отметила выпуск миллионного автомобиля. Вообще, 60-е годы стали периодом улучшения экономической ситуации в Японии и, как следствие, бурного роста продаж автомобилей. Активно развивается сеть дилеров Toyota за рубежом – в Южной Африке, в Европе и Азии. Добилась успеха Toyota и на рынке США. Модель Corona, которую начали экспортировать туда в 1965-м, быстро получила широкое распространение и стала самым популярным на иностранном рынке японским автомобилем. В следующем, 66-м году, Toyota выпускает свой, пожалуй, самый массовый автомобиль – Corolla, производство которого с успехом продолжается и по сей день. А также Toyota заключает деловое соглашение с компанией Hino, еще одним японским автопроизводителем. 70-е годы ознаменовались строительством новых заводов и постоянными техническими усовершенствованиями агрегатов, а также перекочевыванием новшеств с дорогостоящих моделей, куда их изначально устанавливали, на более дешевые. Начинается производство таких моделей, как Celica, Sprinter, Carina, Mark II. А в 1972 году с конвейера сходит 10-миллионный автомобиль Toyota. Преодолев энергетический кризис и финансовые трудности, введя режим жесткой сырьевой экономии, разработав под давлением законодательства, касающегося загрязнения воздуха, эффективную выхлопную систему и укрепляя внутрикорпоративную политику, Toyota вступила в следующее десятилетие. Производственная часть компании Toyota Motor Company и продажная часть Toyota Motor Sales сливаются в общую корпорацию Toyota Motor Corporation. В это же время начинается выпуск модели Camry. К этому моменту Toyota окончательно утвердилась в роли крупнейшего автомобильного производителя Японии, занимающего третье место в мире по объемам производства. В 1983 году Toyota подписывает многолетнее соглашение с General Motors, а в следующем начинает производство автомобилей на их совместном предприятии в США. Одним из главных событий 80-х годов можно считать появление такой марки, как Lexus, подразделение Toyota, созданного для выхода на рынок автомобилей высокого класса. До этого Япония ассоциировалась с небольшими, экономичными, недорогими и демократичными автомобилями. С появлением же Lexus в секторе роскошных дорогих машин положение изменилось. Уже через год после основания Lexus в 1989 году были представлены и поступили в продажу такие модели, как Lexus LS400 и Lexus ES250. 1990 год ознаменовался открытием собственного дизайнерского центра – Tokyo Design Center. Что интересно, в октябре того же года открывается первая авторизированная сервисная станция в тогда еще Советском Союзе. Toyota продолжает свою мировую экспансию, открываются филиалы во все новых и новых странах мира и развиваются те, что уже были открыты. Кроме этого, очень активно идут научно-технические исследования. Между тем, экология оказала на развитие Toyota большое влияние. Были разработаны планы и программы по защите окружающей среды, а в 1997 году была создана модель Prius, оснащенная гибридным двигателем. Кроме этого, в 90-е годы Toyota успела выпустить свой 90-миллионный автомобиль и открыть Toyota Training Center во Владивостоке. В 1996 году был открыт Toyota Training Center в Москве. Тогда же началось производство четырехтактного бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива. Затем, помимо Prius, было объявлено о запуске в производство модели Raum. Потом появился Avensis, а также новое поколение культового внедорожника Land Cruiser 100.
1999 году на конвейере компании был выпущен 100-миллионный автомобиль. Компания не останавливалась, а наоборот набирала обороты в развитии и покорении рынка автомобильных концернов. На сегодняшний день Toyota – один из крупнейших мировых производителей автомобилей. Безусловно, она также является крупнейшим японским автопроизводителем, выпускающим более 5,5 миллионов машин в год, что примерно равно одной машине каждые 6 секунд. В группе Toyota множество компаний, как автомобильных, так и занимающихся многими различными областями. Отметим, что в 2002 году Toyota вступила в новую сферу, приняв участие в автогонках Формулы-1. Ну и, конечно же, сегодня автомобили марки Toyota собираются и в России. Например, возле Санкт-Петербурга проходит сборка седана Toyota Camry, а сборка еще одной модели, внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, началась в феврале 2013 года на заводе компании Sollers, расположенном во Владивостоке. Ну и, подводя итоги, можно сказать, что компания Toyota была мировым лидером продаж с 2008 по 2010 год. Но в 2011 году ее успеху помешала череда неприятностей, скандал с отзывами в США, землетрясение в Японии и наводнение в Таиланде, отразившееся на поставках автомобилей. Однако в 2012-м компания вновь стала мировым лидером автомобилестроения и, возможно, окажется им в 2013-м. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а, возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи!

Программа имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – на жевательной резинке. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга в 20 веке. И до сегодняшнего дня компания, которую он основал, остается одним из самых ярких примеров. Его история – это история упорства и авантюризма, являющаяся олицетворением американского духа предпринимательства. Бренд, который он создал, выдержал проверку временем. Жевательная резинка Риглис остается самым известным продуктом на этом рынке. Его дочерние компании продолжают производить только один товар – высококачественную жевательную резинку. В США известны бренды Riglis Payment, Juicy Fruit, Double Mint, Vintafresh, Big Red, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, Excel. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании, Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын, Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый, Уильям Ригли-младший, в настоящее время занимающий пост вице-президента и представляющий четвертое поколение. Итак, первые дни. 1891 год. Уильям Ригли-младший переехал из Филадельфии в Чикаго, где в настоящее время в одном из небоскребов находится штаб-квартира компании. Ригли было 29 лет, и у него за душой было всего $32. Его карман был пуст, но голова была полна идей. Торговец по своей природе, Ригли мечтал об открытии своего дела. В Чикаго он открыл дело, занявшись оптовой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке «Спеймент», рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании уменьшали расходы на рекламу, Ригли поступил в точности наоборот. Он смотрел на экономический спад как на идеальное время для привлечения дополнительного внимания к своему бизнесу с помощью рекламы. Он увеличил усилия по утверждению бренда и увеличил производство. Наверное, Ригли откусил больший кусок, чем мог проглотить. Но противостоящая цинизму логика, отличительная черта многих великих предпринимателей, была ему хорошим подспорьем. И к 1911 году жевательная резинка Ригли занимала первое место по объему продаж в США.
Тогда он изобрел жевательную резинку PK, которая продавалась в виде плотно упакованных в коробку дрожжей.

Же. Обычно такие дрожжи перекатывались при встряхивании по всей коробке. И очевидно, что название было создано под вдохновением рекламного лозунга «Плотно упакованное хранится хорошо». К началу Первой мировой войны компания «Риглис» расширила свою деятельность за пределами США. В 1915-м компания построила свою первую фабрику в Австралии, а к 1927-му ее жевательная резинка была запущена в производство на территории Великобритании. Вторая мировая война дала бизнесу сильный толчок вперед, так как войска союзников закупали жевательную резинку в больших объемах. Считалось, что она снимает напряжение, улучшает бдительность и, в общем, служит поднятию боевого духа. В 1944 году все производство «Риглис» было направлено на обеспечение вооруженных сил США. Быть может, она сегодня уже потеряла часть своей былой притягательности, но лозунг «Есть жвачка, друг» был невероятно популярен среди военных того времени. Когда после войны появился такой вид покупателей, как тинейджеры, это дало «Риглис» еще один мощный толчок. Тинейджеры тогда не курили сигареты. Эти бунтари слушали рок-н-ролл и любили жевательную резинку. Ее популярность обеспечивалась родителями, которые презирали постоянные жевательные движения и называли привычку жевать резинку омерзительной. Это лишь добавляло популярности продуктам «Риглис» среди учеников старших классов. Ближе к концу века покупатели стали сильнее заботиться о личной гигиене, поэтому свежесть дыхания стала серьезным вопросом. И снова «Риглис» осталась на коне. Жевательная резинка имела еще одно преимущество – она скрывала запах сигаретного дыма и алкоголя. По крайней мере, в это верили миллионы тинейджеров, мужчин и женщин. Время пощадило «Риглис». Ей повезло войти в бизнес как раз тогда, когда американская культура начала экспортироваться во все страны мира. Процесс начался с солдат американской армии, жевавших жвачку во время Второй мировой войны. Этот образ стал бессмертным благодаря Голливуду. А процесс экспорта образа жизни продолжался в 60-е, 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы прошлого века. Стремление европейцев и особенно русских в то время к тому, чтобы все было фирменным, означало, что жевательная резинка и другие товары местного изготовления не могли служить заменителем оригиналов. Массовый маркетинг американских товаров был триумфальным. Ирония заключается в том, что многие из тех товаров, что носят американские бренды, больше на родине не производятся. Сегодня «Риглис» производит свою оригинальную упакованную жевательную резинку на 14 фабриках по всему миру. Три из них находятся в Северной Америке, 5 в Европе, 1 в Африке, еще 1 в Азиатско-Тихоокеанском регионе и также 1 фабрика находится в России. «Риглис» остается лидером рынка во многих странах, где она продается. В европейских странах ей принадлежит более 80% рынка, а в США около половины. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы будем говорить об одном из лидеров мирового рынка потребительских товаров, о компании, жизнь без которой уже сложно представить. Мы расскажем об истории компании Procter & Gamble и ее создателя. И действительно, мы чистим зубы блендомедом, раковину кометом, руки моем сейфгардом, а посуду фейри. Нам не страшны пятна, потому что есть тайт, и никакая перхоть, потому что есть head and shoulders. Попки наших младенцев всегда розовы, да и нам самим вполне комфортно. В общем, представить нашу жизнь без Procter & Gamble так же невозможно, как Проктера без Гэмбла, а саму компанию без изобретений Виктора Милса. Итак, обо всем по порядку. Англичанин Уильям Проктер и ирландец Джеймс Гэмбл могли бы никогда не встретиться, если бы в начале прошлого века судьба не занесла обоих в Америку, а именно в Цинциннати. 16-летнего Джеймса Гэмбла в США привез отец, священник-протестант, уставший влачить полунищенское существование в вечно неспокойной католической Ирландии и решивший начать новую жизнь где-нибудь в Иллинойсе. Однако путешествие Гэмблов закончилось немного ближе к побережью Атлантики. В дороге Джеймс занемог, и семья сделала остановку в шумном и оживленном местечке Цинциннати. Пока Джеймс набирал силы, его отец успел переквалифицироваться в зеленщики, но продолжал проповедовать в семейном кругу и воспитывал сына примерным христианином. Окрепший телом и духом Джеймс сначала помогал отцу в лавке, а потом пошел в ученики к самому опытному мыловару штата. Мыло в то время приносило неплохой доход. Настолько неплохой, что через несколько лет Джеймс открыл собственную мыловарню и смог завести семью. Его женой стала Элизабет Норрис, дочь Александра Норриса, вполне преуспевающего изготовителя свечей. В этом же году сыграли еще одну свадьбу. Оливия, сестра супруги, вышла замуж за вдовца Уильям тоже оказался в Америке не от хорошей жизни. В старой доброй Англии он влез в долги, чтобы осуществить мечту своей жизни – открыть магазинчик шерстяных изделий. Но, увы, магазин просуществовал ровно один день. На следующее утро после открытия Уильям обнаружил дверь магазина взломанной, а прилавки пустыми. Он поклялся кредиторам вернуть 8 тысяч долга, огромную по тем временам сумму, но попросил их разрешения покинуть Англию, чтобы отправиться на заработки в сказочно богатую Америку. Кредиторам не оставалось ничего иного, как поверить Проктеру и согласиться повременить с судебным разбирательством. Засади они его в долговую яму, вернулись бы какие-то крохи. А так появлялся хоть какой-то шанс получить долги. Уильямс с женой Мартой отправились в Кентукки, но им тоже не довелось добраться до места назначения. В дороге Марта подхватила холеру и спустя несколько дней скончалась. Несчастье случилось как раз в Цинциннати, где Проктер и похоронил жену. Не в силах двигаться дальше, он решил осесть неподалеку от ее могилы и устроился клерком в один из местных банков. Но низкого жалования не хватало даже на жизнь, не говоря уже о том, чтобы расплатиться с долгами. И через несколько месяцев Уильям решил заняться изготовлением свечей. Делом сложным, но весьма прибыльным по тем временам. Несколько лет понадобилось на то, чтобы организовать небольшое свечное производство. И все эти годы призрак грабителей не давал Проктеру спать спокойно. Экономя на собаке, Уильям пугал злоумышленников таким образом. Рядом с мастерской поставил огромную собачью будку, привязал цепь внушительных размеров, а рядом положил здоровенные обглоданные кости. Воры не беспокоили, жизнь потихоньку налаживалась, и Проктер даже смог расплатиться с кредиторами. Теперь вдовец подумывал о новом браке. Его женой и согласилась стать Оливия Норрис, с которой Проктер познакомился в церкви. Таким образом, Уильям Проктер и Джеймс Гэмбл стали родственниками. А на том, чтобы Проктер и Гэмбл стали партнерами, настоял их тесть. Глупо заниматься делом поодиночке, тем более что свечнику и мыловару нужно одно и то же сырье – животное сало. Так, в апреле 1837 года появилось предприятие Procter & Gamble & Company,
Под компани некоторое время скрывался некий мистер, приглашенный участвовать в предприятии в качестве инвестора. Но примерно через год некий мистер компани исчез, видимо, устав ежедневно выслушивать псалмы, которые Уильям и Джеймс распевали за работой. Но, по всей видимости, их молитвы были услышаны, и компания Procter & Gamble успешно конкурировала с 18 производителями мыла и свечей Цинциннати. Очень скоро их продукцию начали узнавать по характерному рисунку на ящиках – звездам и полумесяцу, заключенным в круг. Компаньонам, быть может, и в голову не пришло бы разрабатывать свой фирменный знак, если бы Проктор однажды не обратил внимания на грубые кресты, намалеванные на ящиках с продукцией. Таким образом, неграмотные грузчики помечали, в каких ящиках мыло, а в каких свечи. Набожный Проктор распорядился поменять кресты на звезды. Вскоре рядом с ними появился и полумесяц. А после того, как один торговец вернул всю партию свечей, усомнившись в их подлинности только потому, что на ящиках не было знакомого рисунка, уже ни одно изделие не обходилось без фирменного знака Procter & Gamble. Через 22 года работы предприятие Проктора и Гэмбла, начальный капитал которого составлял чуть более 7 тысяч долларов, продало свечей и мыло на миллион. К началу 60-х они имели уже небольшой завод, 80 рабочих, фирменный знак и сыновей, готовых продолжить отцовское дело. Сыновьями можно было гордиться. Уже первое серьезное задание, порученное им, было выполнено блестяще. В самый канун гражданской войны Уильям Александр Проктор и Джеймс Норрис Гэмбл отправились в Новый Орлеан на покупку древесной смолы, необходимой в производстве мыла и свечей. В разговорах попутчики то и дело произносили слово «война», и хотя других поводов для тревоги не было, молодые люди скупили чуть ли не весь новоорлеанский запас смолы по доллару за бочку. Несколько месяцев спустя войскам северян понадобилось огромное количество мыла и свечей. Цены на них подскочили, резко взлетела и стоимость смолы – до 15 долларов за бочку. Procter & Gamble продавала свой товар по ценам более низким, чем у конкурентов, не успевших сделать запасы, но все равно снимала отличный навар. Более того, компания получила свой первый крупный госзаказ, так что каждый солдат, вернувшийся с войны, отлично знал ее звезды и полумесяц. Удача сопутствовала младшему поколению Прокторов и Гэмблов и после войны. Джеймс Норрис Гэмбл, химик-самоучка, разработал новый сорт мыла, очень белого и очень твердого. А Харли, младший сын Проктора, придумал для него название – Эйвори, что в переводе означает «слоновая кость». О дворцах и слоновой кости он услышал однажды на воскресной проповеди. Эта марка настолько понравилась покупателям, что мыло с названием Эйвори с успехом продается во многих странах до сих пор. Впрочем, белизны, твердости и звучного названия для такого успеха было явно маловато. Требовалось что-то еще. И оно появилось. Опять помог случай. Однажды рабочий, следивший за варкой Эйвори, то ли заснул, то ли с кем-то заболтался и в результате на целый час позже отключил аппарат. Побоявшись гнева хозяев, он не признался, что мыло переварено. И оно поступило в продажу. Через неделю у дверей склада Procter & Gamble появились покупатели, потребовавшие мыло, которое не тонет, как все остальные, а плавает. Хозяйкам, стиравшим белье в реках и озерах, как раз этого и не хватало. В начале 20-х годов все уже было по-другому. Во всяком случае, стирали уже не Эйвори, которое за десятилетия из идеального средства для стирки превратилось в мыло красоты. Об этом сообщал журнал «Космополитен». В рекламном сообщении рядом с картинкой, изображающей леди Эйвори, томную красавицу в платье цвета слоновой кости. К рекламе компания Procter & Gamble подходила очень серьезно. Но с тех пор, как в далеком 1882 году Харли Проктору с трудом удалось убедить старшее поколение в необходимости тратить деньги на рекламу, картинок в иллюстрированных журналах и фотопортретов тогдашних звезд с мылом красоты в руках стало уже недостаточно. Нужно было задействовать новые современные средства рекламы, например, радио. И вот в перерывах между первыми радиосериалами стала звучать реклама мыла от Procter & Gamble. То был радиосериал о семейке Колбергов, его тут же окрестили мыльной оперой.
Скорее всего, Procter & Gamble так и осталась бы в памяти поклонников мыльных опер одним из крупнейших производителей мыла. К тому времени компания продавала более 50 сортов мыла, а свечи не выдержали конкуренции с электролампами. Но в компании появился выдумщик по имени Виктор Миллс. Этот человек сыграл огромное значение для развития фирмы. К 1925 году, когда Миллс стал первым инженером-химиком компании, он успел послужить на флоте, поработать сварщиком на Гавайях, жениться и окончить химико-технологический факультет Вашингтонского университета. Энергии и идей у него было хоть отбавляй, и Виктор с энтузиазмом взялся за работу. Глядя, как его жена мучается со стиркой, и услышав однажды ее причитание: «Ах, Виктор, эти мыльные стружки, что делает твоя компания, совсем не хотят растворяться в воде», он придумал мыльные хлопья для стирки и мытья посуды. А немного позже первый синтетический стиральный порошок Дрефт, прообраз Тайда. Жена была не только вдохновительницей сумасшедших идей Миллса, она и их дочь Мэйл стали настоящими подопытными кроликами в той лаборатории, в которую Миллс превратил свой дом. Если папа являлся с работы заляпанный чем-то красным и благоухающим вишней, дочь Мэйл знала, он придумал новую зубную пасту, которой на ночь придется чистить зубы. Если на лацканах папиного пиджака виднелись белые отпечатки пальцев, значит, завтра вся семья будет дегустировать новый кондитерский порошок для бисквитов и целый день в огромных количествах поедать кексы. Мэйл не сомневалась, что ее будущие дети не избегнут той же участи. Она не ошиблась. Когда у нее появился первый ребенок, дедушка Миллс, возглавивший к тому времени отдел исследований и развития Procter & Gamble, задумался над тем, как бы сделать помягче бумажные одноразовые платки, чтобы они не царапали внуку нос. Когда у Мэйл появился второй ребенок, дедушка Вик, обожавший внуков и ненавидевший стирать ползунки и марлевые прокладки, загорелся идеей создания одноразовых бумажных подгузников. Внукам Миллса, щеголявшим в первых опытных образцах подгузников, приходилось несладко. В пластиковых трусах им было жарковато, да и застегивать их булавками было не слишком удобно. Но несколько месяцев работы, и проблема была решена. В марте 1959 года в магазины поступила первая партия памперсов. Пампер в переводе с английского означает «баловать». Отзывы покупателей были самыми благоприятными. Рынок сбыта казался бескрайним. Америка переживала демографический подъем. Неудивительно, что к началу 90-х памперсы стали настолько популярными в мире, что стали синонимом самого понятия «одноразовые подгузники». Благодаря им Procter & Gamble получила возможность расширить производство и ассортимент продукции, а потом и скупить многие торговые марки. Сейчас компания производит свыше 40 групп изделий, включающих более 300 наименований. Это мыло, зубные пасты, стиральные порошки, моющие средства, шампуни, пищевые продукты, средства для женщин и, конечно же, памперсы, о которых мир впервые услышал 40 лет назад. Но имя их создателя широкой публике стало известно лишь недавно из газетных статей, посвященных памяти Миллса. Отец подгузников и автор множества запатентованных изобретений, превративших Procter & Gamble в многопрофильный концерн, умер в 1997 году в возрасте 100 лет. Почему он не стал называть свое гениальное изобретение собственным именем, вполне понятно. Но не будь он так брезглив, дети всего мира узнавали бы его имя одновременно со словами «папа» и «мама». Итак, основательность и перспективный подход позволили весьма скромному бизнесу не только пережить гражданскую войну, беспрецедентные финансовые, экономические и политические бури, но и развиться в одну из самых передовых американских компаний, свято следуя корпоративному духу и традициям, заложенным отцами-основателями. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Напоминаю, весь архив программ вы можете найти на нашем сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера, а также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Сегодня мы расскажем о крупнейшем в Соединенных Штатах экспортере и самом большом в мире производителе самолетов по объему выручки Boeing Company и о его создателе. Итак, в 1903 году в США произошло важное событие для истории мировой авиации. На пляже Китти Хок в Северной Каролине аэроплан братьев Райт совершил первый в истории полет. В то же время в штате Коннектикут 22-летний Уильям Боинг, будущий основатель корпорации Боинг, покинул стены Йельского университета и решил заняться бизнесом. Но все по порядку. Уильям Боинг родился в октябре 1881 года в Детройте. Закончив в 1903 году инженерный факультет Йельского университета в Сиэтле, молодой инженер направился буквально в чащу леса и, как и его отец, решил заняться деревообрабатывающим бизнесом. В начале 20 века лесоторговля была вторым по прибыльности после золотодобычи бизнесом в США. Лесоторговля позволила Уильяму Боингу быстро сколотить приличное состояние, и в 1909 году он уже был одним из самых уважаемых граждан Сиэтла. В конце 1909 года в Сиэтле прошла специальная торговая выставка, во время которой жители западного побережья впервые увидели летающую машину – небольшой дирижабль. Именно тогда Уильям Боинг понял, что сердце его принадлежит авиации. Когда несколько месяцев спустя в соседнем городке Джорджтаун состоялись показательные полеты на новом аэроплане Curtiss Rames Racer известного пионера американской авиации Чарльза Гамильтона, Боинг специально ездил посмотреть на его выступление. Полеты Гамильтона закончились аварией. 13 марта 1910 года аэроплан Гамильтона рухнул в пруд. Пилот не погиб лишь чудом. Однако увиденное не остудило пыл Уильяма Боинга, и следующие несколько лет он потратил на то, чтобы уговорить кого-нибудь из авиаторов взять его в полет. Мечта оставалась неосуществимой в течение 5 лет, вплоть до 1915 года, когда судьба свела Боинга с родственными душами. Энтузиастами воздушных полетов лейтенантом флота Конрадом Остервельтом и пилотом Тирой Марони. На двухместном аэроплане Марони Боинг впервые сам поднялся в воздух, а приземлившись, уже твердо знал, что ему нужен свой самолет. Боинг отправился в Лос-Анджелес учиться пилотированию самолетов у Глена Мартина, непревзойденного авторитета тех лет. Из Лос-Анджелеса он вернулся на собственном гидроплане. На берегу озера Юнион Боинг перестроил старый лодочный ангар для самолетов и организовал Pacific Aero Club, который давал возможность всем желающим за небольшие деньги совершить прогулку на аэроплане. Конструкция гидроплана Мартина не устраивала Боинга, и Уильям решил создать собственный самолет. Вместе с Уэстервельтом они нашли инженера-самоучку Херба Монтера, экспериментировавшего с аэропланами в своем сарае недалеко от Сиэтла. Он помог разработать конструкцию нового гидроплана, названного B&W по первым буквам фамилий заказчиков, и построил 2 первых самолета. И 15 июля 1916 года Уильям Боинг впервые поднялся в воздух на своем самолете, а всего месяц спустя зарегистрировал корпорацию, которая в дальнейшем стала называться Boeing Aeroplane. Данная корпорация должна была строить гидропланы для военно-морского флота США. В эту компанию Boeing вложил почти 100 тысяч долларов, гигантские по тем временам деньги. Благодаря стратегии диверсификации, производство Boeing Aeroplane, кроме разработки самолетов, освоило рынок почтовых перевозок. А в 1927 году, выиграв контракт Федерального почтового ведомства США, Боинг стал первым в мире авиапочтальоном. Для реализации проекта почтовых и других перевозок глава компании создал первое сервисное подразделение – Boeing Air Transport.
Начала функционировать и первая авиатранспортная трасса – Сан-Франциско-Чикаго. Но и этого инноватору было недостаточно. В 1929 году в небо поднялся новый трехмоторный самолет модели 80AS на 12 пассажиров. На борт самолета впервые поднялись стюардессы. В 1930 году Уильям Боинг представил на суд общественности грузопассажирскую машину «Мономейл». Обтекаемостью форм ее напоминают современные «Боинги». Вскоре у «Боинга» появились и новые подразделения. Компания собирала самолеты, строила аэродромы, выпускала двигатели и пропеллеры, обучала летчиков и авиатехников, оказывала авиатранспортные услуги. А 1 февраля 1929 года на свет появился настоящий колосс – Объединенная авиационная и транспортная корпорация. Тогда корпорация «Боинга» стала могущественной авиастроительной и транспортной империей, а ее глава – одним из самых богатейших и преуспевающих бизнесменов Америки. Однако, чтобы не допустить единовластия в авиатранспортной сфере, парламент США принял в 1934 году закон, разрушивший империю «Боинга». Новый документ запрещал авиастроительным фирмам одновременно быть владельцами и транспортных, и почтовых компаний. Огромный холдинг распался на несколько дочерних структур, каждая из которых стала заниматься своим делом. Отдельно авиаперевозками, отдельно авиапочтой, отдельно производством и многим другим. Из-за этого Уильям Боинг долгое время не мог оправиться от удара. Все, что создавалось с таким трудом, было уничтожено одним росчерком пера. Сломленный и уставший магнат ушел на покой, решив наблюдать свое авиационное детище со стороны. Бразды правления были переданы друзьям и коллегам Филиппу Джонсону и Клэрмонту Эгдведу. Однако жизнь рантье не отвечала беспокойной натуре Боинга. В возрасте 53 лет он открыл новое дело. Его новой страстью стали чистокровные племенные лошади. После 1934 года компания «Боинг» направила все свои усилия на разработку новых моделей самолетов. В 1935 году на свет появился истребитель «Кайдет», ставший главным учебным самолетом авиации США. Этих машин было построено более 10 тысяч штук. Через год, в 1936 году, «Боинг» заключила контракт с авиакомпанией «Pan American» и на долгие годы стала ее главным партнером. В 1938 году свет увидела пассажирская модель 307 «Стратолайнер», ставшая образцом самолета для пассажирских линий на следующие 10 лет. В это же время было разработано несколько специальных бомбардировщиков. Во время Второй мировой войны компания «Боинг» стала крупнейшим производителем военной авиатехники в мире. На ее мощностях собирались не только Б-17 и Б-29, но также самолеты, разработанные конкурентами – штурмовики «Дуглас». Воздушный флот союзников был почти полностью собран на заводах «Боинг». Бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму – это тоже детище «Боинг». 1944 год вошел в историю компании под названием «Битва при Канзасе». В этом году на сборочном заводе Уичите были побиты все мыслимые рекорды производительности. Работая в авральном режиме, завод выпускал до 16 самолетов в день, рекорд, который не побит до сих пор. После войны заказы иссякли. Для «Боинга» опять начались нелегкие времена. В 1946 году компании пришлось уволить 70 тысяч человек. Занявшему пост генерального директора Уильяму Аллену пришлось срочно искать пути выхода из кризиса. Компания начала работу над новыми пассажирскими самолетами, представила правительству США модели новых бомбардировщиков и впервые занялась производством баллистических ракет и ракет-перехватчиков класса «Земля-воздух». Под руководством Аллена компания начала выпускать легендарные летающие крепости Б-52, воздушные заправщики КС-135 и первые американские реактивные пассажирские самолеты модели 707. В 1958 году три самолета приобрели военно-воздушные силы США для президента страны и его ближайшего окружения. Этому конвою были присвоены позывные Air Force One. С тех пор в большинстве стран мира самолет президента страны называется борт номер один.
1960 году корпорация Boeing начала развивать космическое направление. Появились первые проекты обитаемой орбитальной станции и ракеты-носителя, предназначенные для программы «Аполло». В 1963 году НАСА выбрала «Боинг» для организации полета на лунную орбиту и фотографирования лунной поверхности с близкого расстояния. Этот проект был реализован в 1966 году, а в 1969 космический корабль «Аполло-2», выведенный на орбиту с помощью носителя «Сатурн», доставил астронавтов на Луну. Между тем, в 1967 году в первый полет отправился лайнер 737, которому было суждено стать самым продаваемым самолетом всех времен и народов. Общее число проданных машин превысило 2600.